Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего

Далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это

любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою. Я жду тебя самозабвенно и клятву верности даю скажу.

Дорогие края, провожаю и любя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

hágame hoy suave. Пронесутся они мимо скорбанных распятий.

черным кружевом льются, как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: случаю
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко, у них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко, особо грустно.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки.

в слезах, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай внимательно.

Добрый воскресный день, дорогие радиослушатели! С вами за пультом до 16.00 диджей Светогорский. И сегодня у меня необычный эфир. Буквально позавчера был замечательный праздник, который называется День России. И, конечно же, в этот день город Светогорск Ленинградской области отметил день рождения, 139-ю годовщину со дня образования. И этим событием, конечно же, я хочу посвятить сегодняшний эфир. И, конечно, хотелось бы начать со стихотворения. Россия, великая наша страна, раскинулись всюду, леса и поля. Огромная вера, сплоченный народ, идущий по-прежнему только вперед. Мы верим в единую нашу страну, порочить ее не дадим никому. За веру, за правду горой мы стоим, отечество наше мы не посрамим. С праздником всех россиян поздравляем, счастья и радости всех вам, всем мы вам желаем. Пусть каждый гордится нашей страной, любимой, священной и дорогой. И открывает сегодняшний эфир песня в исполнении группы Любэ «Дай ему сил».

грустно, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. «С днем России нашей славной, нашей Родины святой! Всем желаю мира, счастья, гордости за край родной! Будем же ее достойны, будем мире прославлять, достижениями в науке в искусстве восхищать! Пронесем через столетия мы традиции свои, независимость, свободу, если нужно, отстоим! Пусть слова мы, патриоты, подтвердятся на делах, и пусть преданность России будет накрепко в сердцах. И сейчас прозвучит песня в исполнении шамана «Черный ворон».

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Следующее стихотворение сейчас прочитаю. С днем России, россияне! Счастья, радости вам всем! Пусть любовь для вас сияет, чтобы не было проблем. Пусть страна вперед шагает, предстает во всей красе. Пусть Россия процветает, вместе с нею вы и все. Сейчас прозвучит песня в исполнении театра песни «Яр! Русь единая».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что сегодня с вами до 16:00 диджей Светогорский на радиостанции «Лидер». И сегодня у нас праздничный эфир, посвященный Дню России. А сейчас я прочитаю стихотворение. День Родины нашей мы все отмечаем, от чистого сердца мы всех вас поздравляем. И как не бежали бы в жизни года, пусть будет Россия прекрасной всегда. Знают все взрослые, знают все дети, нет замечательней места на свете. Сила твоя во всех странах видна, славься, Россия, славься, страна. И перед тем, как я поставлю следующую песню, хочу сказать также, что в преддверии вот этих праздников Дня России, и как бы был, я еще раз повторяю, день города Светогорска, 139-я годовщина со дня образования, комплексный центр социального обслуживания населения «Добро пожаловать в городе Светогорске» отметил в этом году свое 20-летие со дня его образования. Давайте же вместе дружно его поздравим. С днем рождения, комплексный центр, добро пожаловать, с юбилеем, с 20-летием. И сейчас я хочу поставить следующую песню Марины Брис «Там, где родился».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Нет страны моей прекрасней, семь лесов и семь озер. Даже воздух дышит счастьем у подножий мощных гор. Процветает пусть Россия еще множество веков, и под этим небом синим правят радость и любовь. Сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении группы «Франки». А песня называется «Полюшка, поле».

Я прочитаю следующее стихотворение, и это будет стихотворение моего сочинения. Наш дом – Россия. Россия – это мы. Мы жители одной красивейшей страны. Войне любой России мы не отдадим, и верностью к своей стране ее мы отстоим. Россию очень любим, Россией мы горды. Мы жители одной огромнейшей страны. И сейчас прозвучит песня в исполнении Шамана и Егора Бахарева. Песня называется «Отец».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. С вами за пультом диджей Светогорский до 16.00 на радиостанции «Лидер». И сейчас я немножечко вам расскажу, как же все-таки создавалась эта песня, которая сейчас прозвучала. Шамана и Егора Бахарева. Песня называется «Отец, я твой». Это было 9 мая на одной из телепередач Первого канала. Егор рассказывал о своем отце, что отец у него погиб на специальной военной операции. И, конечно же, когда шаман услышал эту историю, его сердце просто как бы прониклось этой историей, что Егор так проникновенно рассказывает о своем отце, о герое России, и то, что вот он остался один мужчина в семье, ему 11 лет. Он как бы держался очень крепко, очень мужественно, и шаман принял решение создать песню. И они в результате записали эту песню, которая стала хитом. И эта песня в честь отца, который погиб на специальной военной операции. Светлая память всем тем бойцам, которые, защищая нашу великую Россию, погибли на полях специальной военной операции и не вернулись. Ну а мы продолжаем дальше эфир, и я прочитаю следующее стихотворение. Светлый праздник, День России, встретим дружно и красиво всем, кто к нам придет с любовью, с лаской встретим, хлебом, солью, счастье нам добра и света, миру мир для всей планеты. И также я хочу поздравить всех еще раз, всех коллег, всех радиослушателей с праздником, с Днем России. И продолжает наш эфир Миа Бойко с песней «Березы».

Продолжаем праздничный эфир на лучшей радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. Сейчас я прочитаю стихотворение. Праздник есть у Родины. Он один из главных. Здесь дороги пройдены давние и славные. Русский дух могучий. А ведь в сказках так. Выпал этот случай. Очень важный шаг. Коль в России праздник, день страны самой. Русь моя прекрасная, улыбнись со мной. Дорогие радиослушатели, сейчас прозвучит песня, которую, конечно, все вы знаете, и, конечно же, кто у кого есть желание, можете ее подпевать вместе с нами. «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. В День России всем желаю жить достойно и счастливо, жизнь богата, процветая, средь морей, полей красивых, в мире жить без потрясений, среди радости и покоя, и пусть будет над страной всегда небо голубое.

Продолжается праздничный эфир, посвященный замечательному празднику Дню России. Я прочитаю следующее стихотворение. Прекрасней нет тебя, Россия, отчизни песни и стихи звучат. Звонят колокола тебе сегодня. Да в воздухе яркий салют, да в воздух яркие салюты полетят. России сыновья сильны и благородны, а дочери красивые и мудры. Вам всем желаю, будьте достойны огромней нашей замечательной страны. К новым победам пусть ведет наш путь. Разным пусть он будет. С него желаю не свернуть успехов, а коль огорчений, то чуть-чуть. И сейчас я хочу поставить замечательную песню в исполнении коллектива «Трио Добронрав. Дед на печке, бабка на крылечке».

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Поздравляю с Днем России, пусть мечты в душе цветут. Будет легкая жизнь счастливой, и безбедно дни идут. Чаще дышится свободно, станет весело сердцам. Длится каждый день покой, ждут успехи тут и там. И сейчас прозвучит песня в исполнении группы Юта «Братишка».

Еще раз добрый воскресный день, дорогие радиослушатели. Добрый день, кто меня слушает, те, кто только что присоединился, но напоминаю, что сегодня до 16:00 с вами я, диджей Светогорский, на лучшей радиостанции «Лидер». И сегодня праздничный эфир, посвященный замечательному празднику, Дню России. И хотелось бы открыть вторую часть, конечно же, также стихотворением. Сегодня день поистине великой, сегодня день рождения страны. И я хочу поздравить с Днем России, народ весь от Урала до Москвы. Желаю всем богатства и достатка, чтоб беды обходили стороной, чтоб жизнь была безоблачной и сладкой, а в доме были счастье и покой. И хочу подарить для вас замечательную песню в исполнении Арины. Ах ты, моя балалайка, Тундалина!

Продолжается наш праздничный эфир, посвященный Дню России. С вами за пультом диджей Светогорский. Дорогие россияне, с Днем России вас, друзья! Пусть любовь к стране сияет в ваших душах на века, чтобы было много хлеба, денег, радости и добра, чистым мирным вечно небо над страной было всегда. Долгих лет, любви, удачи, четких целей трудовых, становится лишь богаче исполнение мечты. И сейчас для вас, дорогие радиослушатели, исполню песню «Хабиб» от Волги до Енисея.

Продолжается праздничный эфир, а я прочитаю следующее стихотворение. «Россия наша дорогая, державы больше нет такой. Да нам и не нужна другая, тебя мы любим всей душой. Россия, мать, ты наше солнце, прошу тебя, всегда свети. Пусть твое сердце вечно бьется в огромной царственной груди». И сейчас прозвучит песня в исполнении шамана «Небо славян».

Продолжается дальше. Праздничный эфир, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что с вами сегодня за пультом диджей Светогорский до 16.00. Сегодня эфир посвящен празднику Дню России. И я прочитаю следующее стихотворение. Россия, милый отчий дом, холмы, поля и перелески, и все до слез нам близко в нем, и первый снег, и дождь, и песни. Здесь бесконечное раздолье, здесь все понятно и без слов. В России все свое родное, как наша первая любовь. И сейчас прозвучит песня, которую, конечно же, вы все знаете, и кто хочет, может подпевать. Это песня в исполнении Олега Газманова «Вперед, Россия!».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Живем мы в самой сказочной стране, наполненной добром и красотой. Уж сколько приходилось ей в огне гореть, терпеть, давать себе на бой. Могучая держава, столько слов сегодня всем нам хочется сказать. Тебе мы дарим все свою любовь, тебе мы обещаем помогать. Храни, Россия, всех своих людей, убереги от злого языка, пусть видят эти тысячи огней, ведь ты была и будешь велика. Мы Родине спасибо говорим и верим, что она не подведет. Века, тысячелетия простоит, Россия нас всегда ведет вперед. И сейчас прозвучит песня в исполнении Витаса «Берега России».

Старый сад золотой росой без меня на рассвете плачет, возвращаясь к себе домой. Мне не хочется жить иначе.

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Белый, синий, красный, а вместе вся Россия. С праздником страна, такой же будь красивой. Цвети и укрепляйся, вперед всегда шагая. Пусть ведет Россию дорога золотая. И сейчас позвучит песня, которая называется «Я служу России».

А мы продолжаем праздничный эфир, дорогие радиослушатели, посвященный замечательному празднику Дню России. С вами за пультом диджей Светогорский. И сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Праздник Родины России, день твоей большой страны, пусть прибудет с нами сила, ей будем мы всегда верны. Пусть наше небо будет чистым, и мир приходит в каждый дом, пусть все плохое нас забудет, и пусть невзгоды станут сном. И сейчас для вас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении шамана «Гуляй, Россия!»

А я прочитаю следующее стихотворение. День России праздник лучший, день великий и большой. Пусть растет и процветает, будет пусть всегда с душой. Россияне, поздравляю, дети вы большой страны. Будьте счастливы, богаты и отчизне вы верны. Сейчас прозвучит песня в исполнении Татьяны Куртуковой «Одного».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Сегодня праздник у страны, ее зовут Россия. Любить красавицу должны все жители простые. Пусть будет светлая судьба для каждого домишки, чтоб стала первая страна, гордились, чтоб детишки. И сейчас прозвучит для вас, дорогие радиослушатели, песня в исполнении Сергея Жукова. А песня называется «Поле».

0: А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Какая она наша Россия? С ней никто не сравнится. Мы вместе, в единстве сила. Сильного враг пусть боится. Мы многое знаем и много умеем. И цель наша благо для всех. И если мы вместе, мы все одолеем. Вместе нас ждет успех. Чтоб в завтрашнем дне мы уверены были, в согласии жить нам пора. Это праздник свободы и мира, во имя любви и добра. И сейчас для вас прозвучит песня в исполнении Максима Фадеева, Анастасии Широковой и Любы Яскевич. А песня называется «Журавли».
1: И растает дым, и увижу я тишину полей. Воют 100 ветров о моих друзьях, не вернувшихся.

0: где же мои журавли? Держитесь, братья.
1: Продолжается эфир, дорогие радиослушатели. Правда, осталось у меня всего 20 минут. И встречайте, конечно же, сегодня Эвелину в 16:00. А пока я прочитаю следующее стихотворение. С Днем России поздравляю, я люблю тебя, страна. Лучше нет тебя на свете, ты такая одна. Я люблю твои леса, твои поля и горы. Люблю твои России, бескрайние просторы. Желаю в День России за руки дружно взяться и пожелать стране родной добра и мира и счастья. И сейчас прозвучит песня в исполнении Олега Газманова, а песня называется «Русский мир».

Итак, дорогие радиослушатели, моя основная программа, которую я сегодня подготовил, подошла к концу. Для вас сегодня пели песни и дарили позитив. Группа Любэ, Шаман, Театр песни Яр, Марина Бриз, Франки, Мия Бойко, Татьяна Куртукова, Трио Добронрав, Денис Майданов, Олег Газманов, Александр Маршал, Сергей Жуков, Максим Потеев, Анастасия Широкова и Люба Яскевич, и, конечно же, Олег Газманов. И сегодня хочется завершить эфир красивой песней, и, конечно же, в честь Дня России. Пусть это будет гимн России. Давайте сейчас встанем и вместе ее споем. Гимн России.

На этом, дорогие радиослушатели, мой эфир на сегодня подходит к концу. Основной эфир, конечно же, кончился, но 15:50 где-то я уступлю следующему диджею. Это будет диджей Эвелина, чтобы не было нахлёста эфир на эфир. Конечно же, чтобы было время следующему диджею подготовиться к эфиру. Конечно же, нужно, конечно же, давать время подготовиться и, естественно, минут за 5, за 10 до эфира давать диджею подготовиться, давать время, потому что может диджей чуть раньше выйти, может диджей задержаться, потому что всякое бывает, проблемы с интернетом, поэтому где-то без 10, наверное, я передам эстафету диджею Эвелине, но я не могу не закончить эфир, не выполнив заказ, который мне пришел во время основного эфира, потому что настоящее правило диджея и эфир провести и не оставить за собой никаких следов, никаких заказов. Поэтому мне поступил заказ, я не могу его не выполнить. Это наши от Искорки на грядках. Она заказала песню в исполнении группы «Серебро». Скажи, не молчи. Принимай.

Дорогие радиослушатели, через несколько мгновений ворвется уже в эфир диджей Эвелина. Что я могу пожелать? Легкого эфира, конечно же. И, конечно же, еще у меня есть время. А это будет Сергей 72 и Катрин «Бархатный блюз».

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус.

0: Луч из прожектора в зал мне на тебя указал.
1: Счастье.
0: И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную сладкими

Спасибо, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, все, кто слушал сегодняшний мой эфир, все, кто был со мной сегодня на протяжении всего эфира. Завтра с 14:00 я снова буду радовать вас своими сюрпризами, своими новыми эфирами, своими новшествами. И, конечно же, будет 100 заказов, а я сейчас вынужден выйти из рубки и перейти просто слушать и слушать и слушать ее. Так как буквально через 8 минут ворвется в эфир диджей Эвелина, и хочу обратиться к диджею Эвелине. Диджей Эвелина, я эфир передаю, легкого тебе эфира. И также хочу сказать, что заказов у меня нет, смену сдал, чистый, долгов передо мной, конечно же, нет. Все заказы выполнены, все в порядке, легкого эфира, я передаю тебе смену легкого эфира. Всем пока-пока, с вами был диджей Светогорский.

вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем Асамуэль, не игрушка.

Это был «Осан сердце не игрушка», а сейчас послушаем группу «Акванеон», «Ты и я», и будет «Леди Гага».

Это была Леди Гага и были Илона и группа Аквани. И он, ты и Мэри Шарм, я так люблю тебя. И будет группа Ля Буш и Миша Летний и Юля Шатун, когда ты рядом.

Это были Миша Ленни и Юля Шатунова, «Когда ты рядом». И была группа Лебуш и Мэри Шарп, «Я так люблю тебя». А сейчас послушаем заказ от Кисы. И будет Люся Чеботина, «Каблук». И еще послушаем группа Райс и Николай Бар, «Ты далеко».

Это были Райс Калай Басков, «Ты далеко», и был заказ от Кисы, и была Люся Чеботина, «Каблук». А сейчас послушаем Любовь Саруханова, «Белая кошка», и будет «Женщин некрасивых не бывает».

Это была песня «Женщин некрасивых не бывает». И была Любовь Саруханова «Белая кошка». А сейчас послушаем Dream Wave «К тебе всегда» и будет группа «Токио. Дай мне нежность».

смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я Стефан и Лавелл. Не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться час, поцелуй на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя, слышишь?

своим смехом, жили без времени, не думая о годах и минутах, радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, ржавем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы все, послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной рядом.

Это были Dream Wave, тебе всегда 18 и группа Tokyo Dames. А сейчас послушаем песню «Лапа, лапочка» и будет еще дискореска, дуэт «Гравитация».

Это были песни «Лапа», «Лапочка» и «Дисковеска», «Гравитация». А сейчас послушаем два заказа «Нонстоп Кисы». И будет «Витас», «Танцы под луной» и Елена Воробей, «Скандальчик».

заказа «Нот кисы» и был «Витас», «Танцы под луной» и «Елена Воробей», «Скандальчик». А сейчас послушаем группу «Мираж», «Безумный мир» и будет Марина Бриз «Хочу на ручку». Слушаем.

Это были Марина Близ, «Хочу на ручки» и группа «Мираж», «Безумный мир». А сейчас послушаем два заказа от Кит. И будет Виктор Королёв, «Стервочка моя», и Наталья Сенчукова, «Служебный роман».

Это были два заказа от Кисы. И была Наталья Сенчукова «Служебный роман». И Виктор Королёв «Стервочка моя». А сейчас послушаем «Море и ты». И еще будет Мика «Сердце тук-тук».

Это был Мика, сердце тук-тук и песня «Море». А сейчас послушаем от Кисы и будет Людмила Соколова. Три счастливых дня. И заказ от Александра 86. И будет Григорий Статник и Елена.

это были заказы от Кисы, и была Людмила Соколова. Три счастливых дня. И был заказ от Александра 86. И были Григорий Остатник, Дружная Россия. А сейчас заказ от Сереги 72 для Кисы. И будет группа Киски. Поцелуй меня в живот.

0: в живот.
1: Заказ от Сереги 72 для кисы. И была группа Киски. Поцелуй меня в живот. А сейчас послушаем Блокбастер и Оленька. Только ты. И будет

Это был Кристофер и Белли, блокбастер «Только ты». А сейчас послушаем заказ от Зайки для Кисы. И будет Милу Дефе. А я его любила. Слушаем.

Это был заказ от Лякисы и была Мелодия FM, а я ж его любила. А сейчас послушаем Азамат Сенгазин, моя.

Это был Азамат Исенгазин «Моя судьба». А сейчас послушаем заказ от Зайки. И будет Лариса Долина «Не буду я молчать».

Это был заказ от Зайки. Для Кисика была Лариса Долина. Не буду я молчать. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Евгению и Вадима. И пожелаю вам эфира.

0: Всем привет-привет, а вот и мы, как всегда, здесь, на волнах радио лидера и наших партнерских каналах. Всем привет! Вот уже я тут, а я один. Жень, тебе тоже микрофончик, привет тебе.
1: Да, привет-привет, Вадим, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. А чего-то ты мне не дал поставить мой гимн про Пикалёва.
0: А вот давай как раз мы послушаем, пока у меня заказик и скачивается.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Это мой гимн город Пикалево. Вадим, как он тебе, кстати?
1: Знаешь, поскольку я его и это самое генерировал, этот самый гейм, то есть, такой вот интересный получился. Ну и про Пензу тоже очень неплохо. У меня тут два заказика образовалось, можно их поставлю?
0: Да, конечно, ставь.
1: Заказики мне теперь передала как раз наша сестренка Эвелина.
0: Эвелинка, привет, кстати.
1: Да, тут, кстати, вот кисти ей заказик. И еще есть у меня как раз для зайки. От зайки тоже для кисти тоже будет. Прямо сейчас я поставлю. Давайте два заказика послушаем. Через секунду оставайтесь с нами.

0: Вот такие вот заказики у меня прозвучали в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. Жень, микрофон твой. Пожалуйста, продолжай.
1: Да, конечно, у меня пока заказиков нету, на удивление.
0: Надеюсь, все-таки будут.
1: А я пока поставлю вот такую вот композицию.
0: Давай, что это будет?

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Отличная, кстати, тема. Наверное, ты, может, новиночку нашла, может, еще что-то. Но, по крайней мере, она мне очень понравилась. Спасибо большое тебе за такой вот трек. А у меня тут, так, вроде все заказы были выполнены. Сейчас я посмотрю по списочку, чтобы мне не ошибиться. Если так, то значит good. Потому что, чтобы мне не это самое. Мы пока продолжим сейчас следующим треком. Да, тут все у меня все загадки выполнены. Так, тогда послушаем вот такую композицию буквально через пару мгновений. И я еще что жду заказики в свои личные сообщения, в свои, пишите в чатике. Вот. Ну и, конечно же, не забывайте про Женечку, ей тоже кидайте заявочки. Мы пока продолжим. Далее вот такой. Через пару секунд оставайтесь.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас справа звучавший. Вот от, там еще у нас от Кисика был заказик, я его уже нашел. Сейчас поставлю, через пару секунд оставайтесь с нами, еще прибежали мне заказы. Не забывайте про то, что у нас Женя еще принимает заявочки, то, что накидайте обязательно. А я пока оставлю вот такой вот.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший в нашем эфире. Жень, забирай ты микрофон, дальше продолжай, я пока поищу еще заявочки, там у меня пролетает потихоньку.
1: Да-да-да, у меня тоже заявочка есть для Кисы, и это Андрей Державин, та, которая уходит в ночь.
0: Давайте послушаем.

0: Вот такой заказик прозвучал от Андрея Державина для Кисика.
1: Тут у меня, знаешь, Слава 60 пишет, что у это самое тоже здесь вот сообщение.
0: Кстати, Слава, тебя с прошедшим днем рождения.
1: Да, вот тут 3 дня назад.
0: Ты мне написал, что тебе был день рождения. Извини, конечно, нас в эфире тогда не было.
1: Да, и поэтому исправляемся. И вот как раз заказик вот твой послушаем. Это будет как раз Игорь Николаев. И Игорь крутой, мой друг. Давайте послушаем. Через пару секунд оставайтесь с нами.

0: Ну что, друзья, вот такие вот композиции у нас звучат в нашем эфире. И сейчас, да, пишут сообщение в нашем чатике, что радио гениальное. Это гениальное радио, кстати, образовалось аж в далеком 2020-м. Вот так вот, если кто не знает, там статистику можно открыть, и все там указано. А я тем временем продолжаю дальше и отдаю микрофончик. Женя, забирай.
1: Да, конечно, я поставлю композицию Стаса Михайлова «Самая лучшая женщина».
0: Давайте послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Стаса Михайлова. Уважаемые радиослушатели.
1: Да, кстати, действительно классная тема. А я тут как раз хочу скачать еще одну тему. Как раз буквально мне я ее представил. Вот. И мы ее тоже послушаем сейчас с вами. Ну, немножко так повеселим наших слушателей. Вот этой вот замечательной темы. Я уже слышу, что-то мне пролетело. А пока я тут ищу все это дело безобразие музыкальное. И послушаем мы с вами вот такую композицию.

0: Ну что ж, вот так вот. До рассвета жечь будем. Зажигать, конечно же, под самые-самые замечательные композиции. Жень, ты там пока, конечно, занята. Я продолжу тогда заказиком от нашего слушателя. Сейчас я скажу, от кого это будет у нас тема. Так, просили мне тут поставить Владимира Семеновича Высоцкого. А просил это сделать у нас Александр 86. Ну что ж, я, конечно же, с радостью выполню заказик. Давайте послушаем.
1: Если друг оказался вдруг

не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Ну что, друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший в эфире. Замечательная композиция от Владимира Семеновича Высоцкого. Давненько, кстати, мы его не ставили. Вот, спасибо за ваш заказик. Женя, ты еще не продолжишь? Или мне пока что?
2: Нет, продолжу, конечно.
1: Что будет дальше?
2: А дальше будет два заказика подряд.
1: Тогда ставь.

0: Вот такие две композиции прозвучали, два заказика. Вадим, как тебе такие композиции?
1: Отличные темы, кстати. Спасибо большое за ваши заявочки. Мы продолжаем дальше. У меня тут еще один заказик на Андрея Державина будет, но перед этим от меня будет композиция, так что две композиции также на стопчиком прозвучат. Поехали, послушаем.

0: Вот так вот, как говорится, май, и все это заказик у нас от Кисика, улетевший нашему слушателю. Вот. Так что, Женя, там забирай, пожалуйста.
1: А у меня тоже есть заказик для Вячеслава. 60. Слава, извини, конечно, что я немножко не заметила. Владимир Курский, Воронеж.
0: Давайте послушаем.
2: В Воронежской области от всего сердца, от всей души посвящается. Храни вас Бог, люди, ваши дома, ваших детей. С уважением, Владимир Курский. Всем моим друзьям огромный привет, Воронеж.

0: Вот такой заказик прозвучал для Вячеслава 60.
1: Да, ты знаешь, интересная тоже тема, и ты вот спрашивал меня тут недавно, что вроде да, в Воронеже был. Да, тут их два трека. Довольно-таки интересно, кстати. Как гимн Воронежу есть, и вот такой вот еще есть. Так что их вот, оказывается, два трека. Так что знай. Ну, а мы продолжим дальше, и сейчас послушаем следующую композицию. Это будет у нас вот такой, через пару секунд.

0: Такие две замечательные композиции прозвучали. Ну что ж, Жень, что скажешь по поводу них?
1: Да, ты знаешь, очень красивые композиции. Где ты их находишь, я не знаю.
0: Ну где-то были, я уже не помню. Чем порадуешь?
1: А я поставлю вот такую красивую композицию. Она называется «Остров любви».
0: Давайте послушаем.

0: Що? Ви такий заказик прозвучав, уважаємо радіос. У них заказик, а приносить композиція від мене. Вот. Я знаю, что мне пришлось остановить. Я знаю, что у Вадима есть заказик.
1: Да, вот тут у меня, понимаешь, заказик. Никуда-то он не подевался. Я что-то его не вижу в базе данных. Хотя вот он у меня был. Загруженный. Это имеется в виду группа 3 восьмерки там у меня. Сейчас придется ее перезалить. Давайте пока еще поставлю очередной трек от себя и потом следом поставлю группу 3 восьмерки обязательно, так что не пропустите.

0: такой замечательный трек, прозвучавший в нашем эфире. Кстати, Женя, и нашим слушателям тоже задать вопрос, как вам вот такой вот от меня, Жень, тоже тебе же этот вопрос адресовывается. Что скажешь насчет такого?
1: Ну, ты знаешь, очень неплохой, спокойный такой трек.
0: Я бы даже немножко сказал,
1: спокойный рок. Я думаю, нашим радиослушателям понравилось, скорее всего.
0: Да, потому что здесь как бы такой рок, но спокойненький. И его, в принципе, можно слушать. И вот спрашивает по поводу группы «Три восьмерки». Будет, не будет, будет. Прямо сейчас.

крепкий аромат. В полумраке спальни нет пути назад. Дрожь по голой коже, сорванный пароль, сладкая клубника, чистый алкоголь.

0: Вот такая вот у нас композиция прозвучала от группы Три Восьмерки, кстати. Вот такой вот интересный трек. Спасибо за ваш заказик. Женя, продолжай.
1: Да, у меня продолжит Сергей Одинцов.
0: Ну что ж, послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала от меня. Валентин, у тебя что-нибудь там есть?
1: Где еще? Ты был? Сейчас посмотрю. Что-то там прилетало. Ко мне сейчас гляну. Есть, конечно, это прилетало. А, это в общем чате. Тут ничего интересного пока нет. То есть просто пока так вот. С маленькими забросали. Немножко чат. Ну да ладно. Двигаемся дальше. И это будет у нас следующий трек от меня. Вот такая.

0: Ну что, дорогие друзья, вот так вот у нас время эфирное куда-то практически подевалось. Да и все уже, наверное. На сегодня практически заканчиваем. Я тут уже практически в одиночку уже заканчиваю, потому что Женя отошла ненадолго. Ну что ж, я пока что уже поставлю финальный трек. Конечно же, услышимся с вами завтра. Ой, завтра. Завтра не услышимся, во вторник услышим. Все, потому что мы, как говорится, уже там будет Танюшка. Так что вот так вот. Что-то я все перепутал немножко, бывает. Ну и, конечно же, уже вот под финал будем слушать следующую композицию. Как обычно, я заканчиваю. Вот, закончил вот такой темой, как, конечно же, только и в эфире. Куда же без этого? Вот, этим треком и завершим мы наш марафон сегодняшний, по крайней мере, от меня. А дальше уже будут другие ведущие. Я так понимаю, там же Виктория, скорее всего, поднимется. Вот, так что на сегодня все. Всем счастливо. До встречи. Пока-пока.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык дыхания.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем добрый вечер, всем приятного настроения. Но вот как-то так получилось, что Виктории нету, почему-то она не пришла. Значит, ближайшие 2 часа буду я. И спасибо диджеям, тем, кто был до меня. Большое огромное спасибо. И первый трек будет от меня. Будет у нас солнышко.

Это было такое солнышко. От меня для вас принимаю ваши заказики. Я все поступлю. А, и тут лазил, и откопал я один такой трек. Надо его только звук увеличить. Там совсем там такой тихий звук. Так что я его как-нибудь попозже его подшаманю трек. А этот трек называется «Ladies». В осеннем убранстве. Правда, не осень у нас лето. Особенно в Омской области жарище.

Ну, так вот у меня сегодня лирическое настроение. Что-то так. Секундочку, что-то я уже в полумраке сижу. Взяла, включила. Ночной свет на лампе в своей, так что сейчас я, блин, настрою. Во! Все, теперь я клавиатуру вижу. Так, пока жду от вас заказики. Будет от меня. Алло, я. Раз, два, три.

Вот так вот. Раз, два, три, все, ты замолчи. Говорю я, раз, два, три. Мягкой кошечкой смотри, мужа нежно приласкай, лапкой поиграй, говорю я, раз, два, три, то мяукни, то замри, там, где надо, не зевай, когти выпускай, говорю я, раз, два, три, там, где надо, ты соври. Чем тебе еще помочь? Ты ведь его дочь, говорю я, раз, два, три, сердце ты свое запри. Нужный ключик подберешь и свою возьмешь. Раз, два, три, четыре, пять. Надо меньше доверять. Уши ватой затыкай, рот не разевай. Раз, два, три, четыре, пять. Хватит шишки набивать. В общем, выбор за тобой. Думай головой. Ух ты, классно, какой стих, а? Надо мне на музыку его наложить. Точно. Так. Есть у меня заказик, кстати, еще и для меня. Спасибо большое. На качелях я... Давно я не качаюсь, потому что меня тошнит. Но спасибо, качаю качели от нежного солнышка для меня.

такой заказик был для меня от нежного солнышка. Так, есть один заказик. Ага. Он уже вылетел. Есть, я его уже нашла. Но будет трек от меня. А это будет. Я люблю тебя. Буду. Николь.

0: вот был трек от меня, Изик, заказик разручи и так дальше. Я все думаю, то, что они хотят все-таки свадьбу. Данчо и нежное солнышко. Но когда-нибудь все-таки я решусь и вам свадьбу проведу. Во, точно. Тут чё же бедологи мучаются, а? Свадьба, Нанси, заказик от Данчо.
1: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка, бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе снаружи поискал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе

Вот такой заказик был диджея Данчо. Но заказиков нету. Я жду и верю в мечту. Точно так же верят в мечту и Modern Talking.

Так что будем мы верить в мечты, точно так же, как и верить в мечту Mother Talking. И если есть у меня заказик от нежного солнышка, я прям так улыбнулась, посмотрев на этот заказик, она мне говорит: для тебя, а какое название? Царица! Да мне до царицы еще далеко-далеко идти. Я так... Золушка. А за заказик спасибо. Мы все на радио царицы.

Это была царица Дэнли, нежного солнышка. А я тут хочу вам кое-что поставить, то, что я сейчас сделала. Так, сейчас, секундочку. Так, скачать. И прямо сейчас он позазвучит. Я так чуть-чуть его послушала. Вроде бы получилось вообще шикарненько. Так. Потом как-нибудь я обзову этот трек.

Ну, скажите, как это получилось? Толстых, которые я читала, считалочка для женщин, вот так вот стих называется. И я двигаюсь дальше, заказиков нету, ну, тогда послушаю трек, точнее, поставлю трек. Это подарочек от нежного солнышка для меня. А вы сейчас вот убедитесь, почему это для меня. Вот и послушайте внимательно, внимательно.

Что-то я не поняла, где кофеёк Ринки? Нету на моем столе вашего кофе. Есть только мой остывший кофе. Это был подарочек от нежного солнышка для меня. И следующий трек будет от меня, волшебники двора. Четыре ветра.

Вот так вот, 4. Ветра. А далее будет у нас трек от меня для всех. Да-да. Даже тут и Михаил проснулся. Видишь, чё? Почуял, что я ту самую песенку поставлю, а? Вот у него какая чуйка, напиться, а?

песня про шаурму и про пиццу с медом. Во. Так, заказиков нету. Тогда будет трек, опять же, от меня. А это будет чили омут.

Ну, так вот, трек прозвучал от меня, но сегодня такая мелодичная. И следующий трек я хочу поставить для Гали и Михаила. Михаил, я знаю точно, ты подслушиваешь. Как-то так. Наушники давай подвели между Галей. Так что слушайте, этот трек будет для вас, для Михаила и для Галины. Галя, привет тебе передаю. Следующий трек звучит именно для вас.

Да, походу опять Михаил уснул. Что ж такое? Вечно спит. Следующий заказик звучит от диджея Данчо. Айгон, девушка в красном платье. Да нет, я не в красном платье. Я в синеньком платьюшке сижу, так что чуть-чуть перепутал этот цвет моего платья. Но ничего, принимай свой заказик.

Хочу шагнуть навстречу, забыв про все вокруг, в тихий дивный вечер коснуться нежных рук.

Это был заказик от Анчо. Но я сейчас от расстройства возьму, да и посыплю горошины вот так вот.

Да, сейчас вот так вот и рассыплю горошинки. Так, далее будет у нас королева красоты.

Приветствую тебя, кто там поселился. Ну и сейчас я пофилософствую. Во! Выговорила я это слово. Философия. Так что моя философия будет.

Так, вот я здесь кричу, кричу, а там никто и не отвечает. Эх. Ну что же, настает у нас призыв, так что трек будет про призыв. Ну, вы поняли, куда, да? Конечно же, в армию. И это будет у нас Музилки International. Поехали!

город был призыв, и я тут нашла кое-кого. Я нашла Чукчу. О, как. Так что слушаем. Чукча.

Вот такой вот был Чукча. Так, далее будет у нас... Заказиков нету. Ну, что ж. Будут у нас джинсовые мальчики. Джинсовые мальчишка.

Это был у нас подъем и кабина, джинсовый мальчишка. Так, я скажу, больше мне не звони. Вот так вот.

Да-да, больше мне не звони. Да я еще и начихаю на тебя. Да, так что и трек такой есть. Да начихать.

Вот так же и на мужчин. Просто начихать. Да. А я пойду. Приглашу к себе. Так, не гадалку. Можно и гадалку пригласить. Так что будем мы сейчас гадать.

Да, читаю чаты и офигеваю. Пошел ко мне на радио торт в стрингах. Вот у человека фантазия. Да, как-то я и шутила. Я и без стрингов была. Кстати, надо, правда, вернуть этот ник. Ну что же, заказчиков нету, остается от моего эфира совсем ничего. Всего лишь там 15 минут. Да-да-да, была, не помню. Что-то или под Новый год была, Снегурочка. Да, точно помнится, Снегурочка в стрингах. Неподобие такого ник был. А я зевая делала Снегурочка в стрингах. А мне кто-то сказал из друзей, говорит, да ты это, из без стрингов. Сразу к тебе будут липнуть. Да, приставали долго. Многие приставали. Так, далее будет у нас трек диджей Фисун и Андрей Губин. Время романтиков. Да, самое время романтиков на улице гулять, когда на улице очень много комаров, мошек. Они тебя облепляют, облепляют, целуют и кровушку твою сосут.

Да-да, это время романтиков, вот танушка удачи, как это она сама удача, да еще и хочет ты, или самой хочет быть лягушкой, чтобы ее поцеловали. Да это я шучу. Принимай свой заказик, лягушка.

Потянула я заключительный трек. Идет Иван-царевич по лесу, видит, лягушка сидит. Хотел мимо пройти, но лягушка говорит: Иванушка, пожалей. Иванушка, пожалуйста, поцелуй меня, я стану красавицей и женой тебе верной. Иван поцеловал ее, и превратилась лягушка в супермодель. Ма-та-ла-ля-ля-ля-ля, Иванушка до изнажения собрался уж уходить, а она ему: куда ты? А так, а как же свадьба? Иванушка со всей мочи как дал ей в лоб. Ударилась она о землю и превратилась опять в лягушку. Иванушка посмотрел, подумал, да и положил ее в карман со словами: какая хуйня удобная. И семь семерок принимай. Ой, семь семерок, я что-то вас боюсь, вы уже хотите меня украсть. Да ладно, разрешаю. Украдите меня.

Ну что ж, и хочу я заключительный. А, уже мое время вышло, ладно. Белоснежку, будешь ты нашей русалочкой. Вот, а то вот тут уже и лягушки, и фионы, а ты у нас все равно будешь русалочкой. Так что трек будет для тебя. Всем спасибо, кто был со мною, и пожелаю легкого эфира нашей Белоснежки.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер, и с вами я, Снежка, на радиолидер, и жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров, и что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
0: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
8: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Реклама на радио «Лидер» отзвучала. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Сергей Беляев, 48, Снежаночка Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Ну и далее диджей Данчо.
1: Это трек специально для снежки от диджея Данчо. Слушай и кайфуй.

Диджей Алинка, город Казань, крепкого здоровья. Ну а далее прозвучит заказ от Сергея Беляева, 48, для Снежаночки Черновой, город Тверь. This is a journey into sound.

воспевают родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесемке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты, целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли, и тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

Лакшери так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди. Он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого он так боялся. Танцуй, моя девочка,

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

0: Культурный, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка. Бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе снадобье поискал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе

0: Рафаэлк, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бугалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал. Но все напрасные ожидания.

Сосед Иван то, что конюхом, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: старой липой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Диджей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Арсар, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Джей Данчо принимает ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Фармацевт, принимайте ваш музыкальный заказ.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

0: Ну и далее кофеёк вечер.
1: Вечер тих, да ну и пусть! Я...

Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

в глазах твоих больших. Тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала.

полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает.

Бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много. Бархатный дым, бархатный вкус —

0: Луч из прожектора в зал мне на тебя указал.
1: Счастье.
0: И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную сладостью.

И это был заказ от радиослушателя Мюзер Плаум. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забор.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим.

в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех, как ветром сдует.

Ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

Соня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих. Смычком едва касаясь завитых струн красавиц, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш вправо, моня бис, моня браво.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь.